0: Coca-Cola.
1: They were going to heavy.
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Веринчи радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. По приглашению президента Кыргызской республики в стране с официальным визитом находится президент Исламской республики Пакистан. Накануне состоялась встреча лидеров двух государств в Чулпан-Ате. В повестке дня ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Визит главы Пакистана проходит на фоне заметной активизации двусторонних отношений. За последние годы Бишкек и Исламабад существенно расширили политический диалог, оживляя экономические контакты и приступили к обсуждению масштабных транспортных инвестиционных проектов. Пакистан стал одной из первых стран, признавших независимость Кыргызстана. Дипломатические отношения между государствами были установлены 10 мая 1992 года. За прошедшие почти 35 лет стороны сформировали устойчивые механизмы взаимодействия на уровне глав государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В декабре прошлого года президент Кыргызской республики и премьер Пакистана подписали совместное заявление о том, что укрепление всестороннего сотрудничества, в котором подчеркнули готовность развивать стратегическое партнерство. Тогда же были подписаны пакет документов, в их числе соглашение о сотрудничестве в области культуры, меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сельского хозяйства и расширение двусторонней торговли и другие вопросы. Садр Джапаров и лидер Пакистана Асиф Али Зардари провели переговоры в Чулпан-Ате. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление. Президент Джапаров отметил следующее.
1: Кыргызстан рассматривает Пакистан как надежного и приоритетного партнера в Южной Азии. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новое содержание нашему сотрудничеству и станет хорошей возможностью для укрепления политического диалога, а также выведения торгово-экономических связей на качественно новый уровень. В этом контексте важность регулярных проведения бизнес-форумов, выставок и встреч в формате B2B, а также подтвердил готовность Кыргызстана к реализации совместных проектов с Пакистаном в сферах халал-индустрии, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики, туризма, энергетики и промышленности.
0: Одним из ключевых векторов взаимодействия становится развитие транспортных коридоров для Кыргызстана, не имеющего выход к морю. Особое значение представляет возможность использования пакистанских портов. Это позволит отечественным экспортерам получить кратчайший доступ к рынкам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также существенно снизить логистические издержки. Касательно инвестиций, Бишкек и Исламабад заинтересованы в совместных проектах в энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, цифровых технологиях, туризме и халал-индустрии. Кроме этого, как отмечается, одним из наиболее успешных направлений двустороннего взаимодействия уже сегодня является образование. Кыргызстан стал крупным центром подготовки пакистанских студентов-медиков. Ежегодно в республике приезжают тысячи граждан Пакистана для обучения в отечественных вузах. Как отметил зав. Отделом внешней политики администрации президента Сагамбек Абдулмуталиб,
2: наши главы государств по итогам переговоров они создали крепкие политический диалог и создали политическую основу для развития торговли и экономики между двумя странами. В первую очередь перспективным направлением является эта сфера энергетики. Мы с Пакистаном, с Афганистаном, с Таджикистаном совместно реализуем проект КАСА-1000. Проект КАСА-1000, когда он проектировался, в концепции было заложено о том, что страны Центральной Азии в летний период избыток своей электроэнергии будет экспортировать в страны Южной Азии. Но с учетом новых реалий, сегодняшних реалий, мы сегодня пакистанской стороне предложили, чтобы этот проект работал и зимний период в реверсном режиме, то есть зимний период, когда у нас появляется дефицит электроэнергии, мы могли импортировать электроэнергию из стран Южной Азии. Другим важным направлением является это транспорт. Порты, морские порты Пакистана являются самым коротким маршрутом из Центральной Азии для выхода в мировой океан. В этой связи мы выразили заинтересованность и готовность в освоении потенциала пакистанских портов. Если будут предоставлены места для наших предпринимателей, мы готовы его полноценно освоить.
0: Эксперты отмечают, что кыргызско-пакистанские партнерства обладают значительным потенциалом для дальнейшего развития, особенно в экономической сфере. Сегодня перед странами стоят задачи, связанные с расширением транспортной связности, повышением информированности деловых кругов о возможности рынков друг друга, а также создание более удобных финансовых и логистических механизмов для бизнеса, говорит эксперт Эмирбек Нурматов.
3: в регионе играет ключевую роль. И в современных условиях Пакистан показывает как ведущее государство. Государство обладает большим количеством населения, это более 200 миллионов. С этим государством, с Пакистаном, ведем давнюю тесную связь. Пакистан — это, можно сказать, уникальное государство, потому что это государство, которое образовано на стыке многих цивилизаций и культур. Мы видим, что Пакистан – это как один из таких ведущих государств, которое сотрудничает почти со всеми государствами мира.
0: В результате политического партнерства, формировавшегося на протяжении более 3 десятилетий, может получиться еще более прочная основа через рост взаимной торговли, инвестиционное сотрудничество и участие в инфраструктурных проектах. К другим темам: в целях обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики ДТП и повышения дисциплины среди участников дорожного движения сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики провели масштабный рейд, охвативший всю Иссык-Кулинскую область. По данным ведомства, экипажи ГУБДД несли службы на основных автомобильных дорогах области, охватив Балыкчы, Каракол и Чолпан-Ату, а также Иссык-Кулинские, Тонгские, Джетогузские, Аксуйские и Тюбские районы. Особое внимание уделялось предупреждению грубых нарушений ПДД, проведение профилактических бесед с водителями, выявление нарушителей и повышение уровня дорожной дисциплины. Сотрудники Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики также разъяснили водителям важность соблюдения скоростного режима, использования ремней безопасности, недопущения выезда на полосу встречного движения и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения напоминает, что подобные масштабные рейдовые и профилактические мероприятия будут проводиться на постоянной основе во всех регионах республики. Главная цель – сохранение жизни и здоровья граждан, снижение аварийности и обеспечение безопасности на дорогах. В текущем году планируется импорт в Кыргызстан чуть более 4 миллиардов киловатт-часов электроэнергии соседних государств. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Алтынбек Рысбеков в рамках проекта «Открытый кабинет». При этом точных данных о том, из каких государств будет закупаться электроэнергия, министр не предоставил. Он лишь отметил, что сейчас идет работа в этом направлении. Кроме этого, начальник Центральной диспетчерской службы Министерства энергетики во время посещения Центрального диспетчерского пункта ведомства рассказал, что суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане превысило 45 миллионов киловатт-часов. При этом вечерний максимум нагрузки составил более 2000 мегаватт, из которых 1469 мегаватт пришлось на север страны и 825 мегаватт на юг. С учетом строительства новых солнечных и гидроэлектростанций и роста потребления, думаю, в течение ближайших 3 лет у нас появится возможность полностью обеспечить собственные потребности в электроэнергии, отметил также министр энергетики Кыргызской Республики Алтынбек Рысбеков.
4: В принципе, по обеспечению электроэнергии населения таких больших проблем не было. Иногда, вот как только он озвучил, иногда мы делаем специально, когда идут такие моменты, мы специально сами отключаем, чтобы проблем не было, чтобы наше оборудование проблемы не сделали, мы сами специально отключаем, пока сель пройдет, пока ситуация нормальная будет, потом сразу даем обратно, делаем оперативные переключения и даем электроэнергию населению. И тем не менее, были такие случаи, да, в этом году очень даже таких моментов очень много. По всей территории республики такие моменты очень много. Вы сами тоже это знаете. В таких случаях мы стараемся быстрее обеспечивать электроэнергию оперативно. Но есть такие были случаи, в некоторых моментах даже не было возможности проезда, то есть дороги не было. Мы совместно с МЧС, совместно с местными властями всегда вместе работаем. И самое главное, население, мы всегда даем информацию, что где, когда какие-то отключения, в связи с чем было отключение, и насколько время это тянется, это такая работа. Даем сразу информацию, а потом сразу оперативно занимаемся ликвидацией аварии.
0: Министр признал, что на сегодня дефицит электроэнергии остается одной из наиболее актуальных проблем энергоотрасли, поэтому при планировании развития энергосектора учитываются такие факторы, как рост потребления, строительство гидроэлектростанций и ввод новых объектов генерации. Думаю, после завершения строительства Камбаратинской ГЭС-1, а затем Каскада ГЭС, Казарман мощностью 912 мегаватт, Кыргызстан сможет не только полностью обеспечивать внутренний спрос, но и экспортировать электроэнергию. Он также отметил, что до конца лета ожидается реализация первого этапа строительства солнечной станции на Иссык-Куле, которую реализует компания «Бишкек Солар». Планируется, что заработает станция мощностью 100 мегаватт. Всего же ожидается по итогам реализации проекта построенная солнечная электростанция общей мощностью 300 мегаватт. Министр также напомнил, что совсем недавно вьетнамская компания ввела в эксплуатацию солнечную станцию мощностью 175 мегаватт. Это также только первая фаза проекта по строительству станции, установленной мощностью 1900 в селе Кызыл-Рюк Турайгырского, Тамчинского, Айлык-Мэтю, Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Также министр отметил, что Министерство энергетики всегда открыто для журналистов, и вся информация будет вовремя предоставлена.
4: Ну, всегда так и было, так и будет, наверное. Нам нечего скрывать. Все, всем видно, по идее, да, энергосистема, что какие работы делаются, какие проблемы есть. Я так думаю, всем это видно и понятно, поэтому здесь скрывать нечего.
0: Кыргызстан между тем ведет переговоры по обеспечению резерва ГСМ и дополнительных источников поставок топлива, сообщил также министр энергетики в рамках проекта «Открытый кабинет». Он напомнил, что переговоры ведутся со странами-соседями и партнерами по ЕАЭС. Беларусь и Китай предварительно дали положительный ответ о возможности поставок ГСМ в Кыргызстан. С Беларусью сейчас прорабатывается вопрос поставок, транзит будет идти через территорию России. С КНР также провели переговоры, предоставили им данные о необходимых объемах. На уровне Кабинета министров решаются процедурные вопросы, отметил Алтынбек Рыспеков. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Китайская кыргызско-узбекская железная дорога имеет большое стратегическое значение. По мнению специалистов, этот маршрут не только укрепит региональную взаимосвязь, но и превратит Кыргызстан в ключевой транспортный коридор, связывающий Китай с Пакистаном, Европой и странами Ближнего Востока. Иными словами, республика сможет стать региональным логистическим хабом, соединяющим разные континенты. Кроме того, строительство железной дороги значительно расширит транзитные возможности Кыргызстана и повысит его роль в международной логистики. По информации Министерства транспорта и коммуникации, в настоящее время международное совместное предприятие активно ведет работу по ускорению темпов строительства. Завершение строительства этого масштабного проекта и ввод его в эксплуатацию до 30 года определены в качестве одной из национальных целей. Официальные строительные работы уже начались. В рамках проекта предусмотрено строительство железнодорожной линии протяженностью более 300 километров. Недавно, давая старт строительству железной дороги Балахчи-Тамчи-Чолпан-Ата, президент Садыр Джапаров отметил, что железнодорожная отрасль в Кыргызстане активно развивается и играет важную роль в развитии регионов.
5: Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду Ысык-Көл аралык аэропорту менен.
6: Протяженность новой железной дороги составит около 86 километров. В рамках проекта железная дорога будет соединена с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье озера современный мультимодальный транспортный узел. Согласно предварительным расчетам, после ввода в полную эксплуатацию, новая железная дорога сможет обеспечивать перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что проект окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры региона и рост экономической активности. Кроме того, новая железная дорога обеспечит доставку строительных материалов и других грузов, а также будет способствовать развитию туристического потенциала региона и расширению пассажирских перевозок. В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию будет обеспечено свыше 200 постоянных рабочих мест. По итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с 7 миллионами в 2021 году. Это один из лучших показателей в истории отечественной железнодорожной отрасли. Кроме того, было отмечено, что количество пассажиров железнодорожного транспорта увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч в 2025 году, что составляет рост на 70%.
0: Развитие железнодорожной инфраструктуры является требованием времени, особенно когда речь идет о проектах международного значения. В настоящее время на строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан ведутся активные работы. Министр транспорта Республики Узбекистан Ильхом Махамов.
7: Сегодня мы с киргизскими коллегами развиваем мультимодальные перевозки по территории Киргизской Республики и Узбекистана. Она увеличивается, динамика роста, если относительно последних 5 лет посмотреть, то в 7 раз увеличилась. Это хорошая основа для дальнейшей загрузки построенной железной дороги. И очень большая перспектива в части не только транспортно-логистического потенциала двух стран, а вообще экономического развития. С приходом железнодорожной инфраструктуры будет развиваться и смежная отрасль, и мультипликативный эффект для двух экономик двух государств будет огромен.
0: Новая железная дорога обеспечит Кыргызстану, Китаю, Узбекистану и другим странам Центральной Азии самый короткий выход на международные рынки и повысит статус всего региона, как отметил гендиректор Кыргызтемиржолу Азамат Сакеев.
8: Железная дорога, она даст новый импульс развития экономики нашей страны. Она будет приносить не только прибыль, наверное, железной дороге, но и всем отраслям. Почему? Потому что она идет ключевая, да, как бы цепочкой. Это и таможенные, налоговые поступления, соответственно, развитие регионов. Мы максимально сделали дорогу, именно проходимость по всем ключевым областям. Это и Нарынская, и Джалабадская в области.
0: Общая протяженность участка железной дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан на территории Кыргызстана составит более 300 километров, а стоимость строительства оценивается в 4,7 миллиардов долларов США. На фоне участившихся случаев телефонного и цифрового мошенничества Национальный банк предупреждает о распространенных схемах обмана, мерах безопасности и действиях, которые должны предпринять пострадавшие граждане. Финансовые регуляторы призывают граждан проявлять бдительность и ни в коем случае не доверять таким сообщениям. Если возникает сомнение, необходимо перепроверить информацию в официальных источниках. Какие виды мошенничества часто встречаются в банковской сфере? Что делать, если вы стали жертвой мошенников? Какие меры предпринимаются Нацбанком для сохранения доверия граждан банкам? Подробнее в материале.
9: В современном мире вопрос цифровой безопасности, вопрос цифровой гигиены становится все более актуальным. В Кыргызстане за последнее время участились случаи киберпреступлений. Мошенники активно используют новейшие информационные технологии, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан. В последнее время наблюдается рост числа преступлений в интернете. Национальный банк Кыргызстана предупреждает о действиях мошенников, которые выдают себя за руководителей регулятора и пытаются получить доступ к закрытым документам финансовых организаций. Злоумышленники используют популярные мессенджеры для атаки на сотрудников компаний, поднадзорных Нацбанку. Схема выглядит так. Мошенники создают фейковые аккаунты должностных лиц и рассылают сообщения о якобы возникших проблемах. Для их урегулирования жертве предлагают срочно связаться с неким координатором. В дальнейшем мошенник под различными предлогами требует предоставить доступ к конфиденциальным файлам, служебной документации или базам данных. Регулятор официально заявил, что подобные запросы являются мошенничеством. В ведомстве подчеркнули, Национальный банк КР никогда не занимается решением вопросов, связанных с уголовными делами, и не осуществляет звонки или рассылки с требованиями передать служебную информацию. Нацбанк страны призывает участников рынка сохранять бдительность. При получении подозрительных сообщений необходимо перепроверять информацию через официальные каналы связи и ни при каких обстоятельствах не пересылать персональные данные или внутренние документы третьим лицам. Представитель Национального банка КР Мирсудин Исаев остановился более подробно на видах мошенничества, которые чаще встречаются в банковской сфере.
10: Так называемый фишинг – это когда рассылка ссылок, когда граждане переходят по ссылке и как бы за счет этого крадут их данные с карточек, со счетов и так далее. Да? Но в настоящий момент появился так называемое телефонное мошенничество, voice phishing называется, вишинг еще проще, когда гражданам звонят и, пытаясь их с ними говоря, введя их в заблуждение, заставляют их там, оформить на себя онлайн-кредит. В настоящее время вот, в процессе развития сейчас доступны онлайн-кредиты, там определенные суммы. И получается, многие граждане обманывают эти мошенники, говоря, представляясь сотрудниками банка или сотрудниками Нацбанка, вводя в их доверие, они заставляют их оформлять на себя кредит и потом эти средства переводить на другие счета. Также есть другие виды мошенничества, но в настоящий момент, конечно, хотелось бы особый упор сделать именно вот эти на телефонные мошенничества, потому что в настоящий момент вот основной поток жалоб происходит именно по вопросам вот телефонных звонков. Чаще всего они происходят через WhatsApp, перекидывают гражданам там поддельные фейковые удостоверения Национального банка.
9: В социальных сетях нередко встречаются сообщения о том, что со счетов граждан по известным причинам пропадали денежные средства. Гарантируется ли сохранность денежных средств на карте? По словам Мирсудина Исаева, банки принимают все необходимые меры для обеспечения сохранности денежных средств на картах, включая современные системы безопасности и мониторинга. Однако окончательная безопасность зависит также от самих клиентов и их осведомленности о методах защиты от мошенничества. На вопрос, что необходимо сделать жертве мошенников при потере денежных средств, Мирсудин Исаев посоветовал.
10: Если человек уже чувствует, что он стал жертвой мошенников, то необходимо обязательно сообщить в банк о происшествии, позвонить по официальному номеру или еще лучше съездить, постараться заблокировать вот счета свои, и подать заявление, да, соответствующее, для того, чтобы это можно было быстро как бы отрегулировать. Бывают ситуации, вот, например, вовремя граждане обращаются, допустим, в свой банк, где, допустим, на него оформили онлайн-кредит, где он сам по телефонной указке все оформил, по указанному номеру перевел на другой счет. И в этот момент он, осознав, сразу связался с банком, банк, в свою очередь, заблокировал, и в свою очередь они увидели, куда деньги перевелись. И, допустим, хорошо, если внутри Кыргызстана, допустим, из одного банка в другой банк в Кыргызстане, то банки между собой могут связываться и какие-либо определенные действия производить, да, потому что там обычно через через счета, допустим, один дискредитированный счет. И через него они мошенники вот так выводят эти деньги там, куда-нибудь за границу. И в этот момент, именно вовремя, если сообщить, то у банков, специалистов соответствующих, вовремя будет время связаться с другим банком, куда могли деньги уйти, и это все остановить, и со временем это все вернуть обратно.
9: Как отметил один из представителей МВД КР по борьбе с киберпреступлениями, с каждым днем растет число устройств, подключающихся к глобальной сети, что позволяет киберпреступникам постоянно расширять сферу преступной деятельности и совершенствовать свои навыки. Количество преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, за последние годы увеличилось в несколько раз, и прослеживается тенденция к росту.
11: Прежде всего, надо знать, что все всегда оставляет свой цифровой след. Тем более в банках, если куда-то ваши деньги перевелись на какой-то счет, перевелись куда-то, как-то там, в банке обязательно будет получено вами, как перевелись, когда перевелись. Вплоть до уточняющей информации, которая необходима, какой модель телефона, какая находилась, какой IP-адрес у этого телефона и какой ваш номер сотового телефона привязан был к данному приложению. Здесь не хочу обижать многих граждан, которые пишут такие, но многие у нас просто пишут такие сообщения, просто лишь бы что-то написать, а многие пишут, почему, для чего, чтобы просто поднять рейтинги данной публикации. Мы с вами это прекрасно знаем, как это все публикуется, поднимается. Фейковые аккаунты. Здесь также может, допустим, может работать черный пиар. Может в отношении одной коммерческой организации работать другая коммерческая организация, чтобы как-то дискредитировать. Вопрос конкуренции.
9: В МВД говорят, что схемы мошенников могут отличаться, но главная цель – ввести вас в заблуждение для того, чтобы вы им поверили и перевели средства со своего счета. С того момента, как вы перевели свои средства, цель мошенников достигнута. Для эффективной борьбы с киберпреступлениями предлагается улучшить координацию межведомственного взаимодействия и всех заинтересованных сторон, а также активно обмениваться актуальной информацией и проводить тренинги для сотрудников банков и других ведомств по обнаружению и предотвращению кибератак. Кроме того, важно информировать население о возможных угрозах через большие информационные кампании, ведь осведомленное общество – первое важное звено в борьбе с киберпреступностью.
0: С 9 по 17 июля в Кыргызстане ожидается постепенное значительное потепление. В отдельных регионах столбики термометров поднимутся до плюс 42 градусов. Причиной устойчивой жары является антициклон, сформировавшийся на территории Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовые коммуникации подготовили рекомендации для жителей Кыргызстана по защите от летней жары.
9: Тепловой удар – это острое болезненное состояние, возникающее при перегревании тела. Тепловой удар может случиться в условиях повышенной температуры, например, в бане, душном закрытом помещении или в машине, стоящей в пробке. Солнечный удар – разновидность теплового воздействия. В отличие от теплового, солнечный удар возникает из-за перегревания в результате длительного пребывания на солнце и прямого воздействия солнечных лучей на голову. Признаки. В результате теплового удара нарушается нормальная температура тела. Наблюдаются головная боль, головокружение, тошнота, рвота, ухудшается общее состояние человека, повышается температура до плюс 40, плюс 41 градуса с частым дыханием. В результате солнечного удара также наблюдаются головная боль, тошнота, общая слабость, а еще учащение дыхания и пульса, расширение зрачков и кровотечение из носа. Врачи делят симптомы теплового и солнечного удара на три степени тяжести. При третьей степени могут появиться бред, галлюцинации, судороги, потеря сознания. Опасность жары. В периоды аномально высоких температур обостряются хронические неинфекционные заболевания, учащаются сердечные приступы и другие осложнения. Рекомендации для защиты от жары. Специалисты собрали простые, но действенные советы, как вести себя в условиях аномальной жары, чтобы избежать теплового или солнечного удара. Первое. Постарайтесь сократить время пребывания на солнцепеке с 11 до 16-17 часов. Если нахождение на улице в это время необходимо, старайтесь держаться в тени. По возможности, старайтесь не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Если это проблематично, то все-таки выбирайте менее переполненный транспорт. В пути протирайте влажными салфетками или платком открытые участки тела и пейте воду. Носите подходящую одежду. Выбирайте легкую, свободную одежду светлых тонов, не прилегающую к телу. Можно ополаскивать лицо и голову прохладной водой, защищаться зонтиком. Пейте достаточно жидкости. Носите с собой воду и пейте ее небольшими порциями в течение дня. Избегайте слишком холодных напитков, чтобы не провоцировать воспаление лимфоузлов, носоглотки или других органов. Предпочтительны напитки комнатной температуры, в том числе компот из сухофруктов, разбавленный зеленый чай. Откажитесь от алкоголя, кофе и какао, так как они усиливают обезвоживание. Поддерживайте водный баланс. Интенсивный теплообмен через пот и дыхание выводит влагу из организма, поэтому важно своевременно восполнять ее дефицит. Обеспечение правильного теплообмена и своевременное восполнение жидкости в организме помогут преодолеть жару. Рекомендации по питанию. В связи с высокой температурой летом организм испытывает стресс. Происходит активная потеря важных микроэлементов через потовые железы. Увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и почки. Своевременно восполняйте запас жидкости в организме. Рекомендуется пить 2-2,5 литра в сутки.
0: Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области ночью 17-22, днем до 37, в Талаской области ночью 23 градуса, днем до 33, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью от 18 до 23, днем до 38, в Исыкульской области ночью 10-15, днем до 25, Нарынской ночью 7-12, днем 22-27. В Бишкеке без осадков температура воздуха ночью 21 градус, максимальная температура воздуха днем 36 градусов. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио. У микрофона был я, Эрмек Актанов.
12: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
13: Музыка.

0: Ташрабат. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Карагойун деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из